плакала и сын падал на рязаду. Обе виски с аграфатой, 5 литры с эскулатом. Брата, Эленда, на бачату, но бачата.